ya kurumin yulum tik tik chik tang ge pian na de dang de ni ho jang ge war ge lam thin di tang ge chile samja ra sam chi sur nga ni chile samja ra sam chi sub ji kan cham an da na yang da ta lam shi su shi ku no chi ng ge de ge ni da ta ra ta shi ko ka lo na bang nyam chu shi chu ge chi ge Тэмэ чили самжара жип чишип джинни чили самжара самжи сургыгын самдан аян тарталам шиг суши куну чинг калуанан багнам жоқши чуга чига. Якурум минирлым тэгтэг чигчиг тангы ярканы ронгу варкалам тэнди тангы чили жибжара самчи совжини чили жибжара самчи субдинг самдан аян тарталам шиг суши куну чинг калуанан багнам жоқши чуга чига. Дякур минерлым тэтэгчинни танга цаканы теленка варкалам тэнди танга чиде самжара гэпчэ корга тамны нибжагын сам нанаян тарталам шиг суши куну чинг калуанан багнам жоқши чуга чига. Дякур минерлым тэтэгчинни танга теленканы санам чонга носымга варкалам цама денжигра кадуши чука. Я кроме нелым тэтэ чигсэм гэтэнгэ чапчаны юшуг варкалам тэнди тэнгэ чэдэ дэнжара жип чишэн га тамэл дэнжа гэн цам чэлэ тэгжара жа чах чик гэн цам чэлэ тэгжара дэнчэ тон чик гэн цам чэлэ тэгжара сэм чэ сот чик гэн цам дэ нэн та талам шиг су шэ гэн учэнгэ дрэдэ кэн ин дэг тара та жог кэ калонам бэн ям жог шэ чог гэ чэгэ Дякурум бинерлым тэгтэг чингаг данга тэлэн каны ванчин хандыг варкалам цама дэнжгара хадуши чугу. Дякурум бинерлым тэгтэг чингаг данга ванчин хандыг нин зорганра ванчу сулам тэнди данга чулэ дэнчу тун сым дан. Чулэ дэнчу тун адан амалар гэбжаган цам дана ян таталам шиг су шигу ну чинг. Дуэдэ кэгнин дага тэгра тажгу кэ калаунам багнам чуг шигу гачиг. Дякурум минерлым тэгтэг чингаг тангын зорган аваны хтау тангтауны чигдэг варкалам тэнди тангы чилэ жибжарар гэгэн самдан аян таталам шиг су шиг уну чинг калуанан багнам чуг ши чуга чиг. Дэмэнгар жинам тэнди тангы чилэ самжара жачани чилэ самжа жачи чахсам гэн сам дан аян таталам шиг су шиг уга калуанан багнам чуг ши чуга чиг. Ngaar zin nam tig ndi tanga chiri jibjara nir ngani chiri jibjara nir gugun cham. Danayang tarta lam shig su shig unu chinga kalona bag nyam chuk shig chuk ga chiga.

0: Мен ленсан ашкыны гапсыше.
1: Я я.
0: Ожи. Я да линчерин асуй тансека.
1: Алло.
0: Ожи. А,
1: ленсан жоқтан.
0: Ожи я да. А, гасуй тана таран зона асуй ленсан ашкы да таран жу ленсан де жапчыры ну мо катынчи.
1: Я я.
0: Ретина тирин ленсан онда ни шечу да шашана нунжина. Калуага а, тандым дик дигным да сосон шечу да намжин комши сычкы жунда хаҗанга кечега. Нинжинаян зончаза мазук. А, тандым дик дигным сосон шепаны комши сычкы жина тирҗин дараян ди. Нимне кэтон чинда та ньонни ши яңчи ранга денҗик дик кыртык ше тамни тумрела. Тешенгенина а, тандык кечерон җинсе гонар. Танди корнеян ди тама катазгина.
1: Я я. Да, кало адга цене сона сконжели нясу ба ганзу генрон ра ти ген тэг рэнгэн дэмжэк нрунды кэдэ гомши зонады цхэнзи гэдэ хачан кэчэнэ дэнэ тэг мамага лэн цэнэн гэра ти ген тэсэнэ рэмо.
0: Рия.
1: Бината тэг кэчэн ронжэн тэ цэг чабжэг дэн. Яна да нэхкэр цанзу кэ да дэмли нятог бага чэдэ юм бахтау гэ дэму гэнзу дэн сэсону дэму гэ рэнгэ дэ тэнтэн рэнгэ da jinur la song chuk ke niwa da go de yang xian cha mo zo ge de de ma yin bar kun xi a zong zo che de de a jin de ren ge chua ge nang ge me de mo wa de de xin de ta ne ra yi a ni gun de jin chung ge da su song de kun xi zu lu zu na da ren ge ta kur ge nian zhen no no ge ren kur kun ke na chu ge yang an de nya su ba gang yin zong lan he jin yang zong zo te ta ge di han che ge yin na da чабдық ниваян зентам матамбаг нивазга сиг тансамузго кызни та си тигин тасына тыгылаки та тигин тарозы хисет талазга сене сона агентэг дэмдэк дигилэм тасасон иконора та ти агентэч да да сиг инжуцле гагэнд кону яна хунцле гагэнд кону яна на да чи не хматлен юн да тому консинген бахчоп тагмачыгынын жанда яна алгымыр кая менин жанда да андымды не топа астына меди да андымдык чатым тудугуда арандан жа менин жанда тому консулугдан сомайын гына да телен андымды чугу масуна да жо телен анканы масуна нин чыни мазга андымды чугу да сомай касты тудугуда да вот ай да насиги билим чыни сомай да да сомай нен жо пакенин жанда да андымды мгону мгос хазыны янз хэнзур гы чон кэз ята на ранг ли пула яно пачагу ну гонд мог дэнд чуку комо зэр гы ок антена та дому конси зана зэ чхэн зэ юра яна дэглэм хэ сон мэй ну гы хало а гы чапэр та яна тэгэн дэгэнди мэцэг ба тэгла ки ингена та манга зэ ки ингена да су ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 그래서

0: 지금데 마샤노라 마정노 근지니 마즈 중국고
1: 아지야
0: 그나다 나나라 디겐탈은 코데 딱세 이쪽 공시던 결 양나양 점저 자 아침부터 송이교 공시던 결소나 다 멍치시가 칼로아데 다 야차가 멍치시가 칼로아데 점저 추고 송교는 말모
1: 아지
0: 공금 메뉴도 그것도 쓰게 마송너즈나 오다 칼로알라스 그 가가 나연나란 좀 스크스트라면서 그 가가 그 리하게 해서 가난다. 형나 가가 시가 다좀 시행한 바 특금에 가난다. 또 뭔도 거는 다 특히 라방을 어찌 뛰는데 가다나 다 홀랭이나 지 산이 산이가 와라 지고는 거 가로 형 라통 지고는 또 뭐요가.
1: 형나
0: 형 동체가 너나 지고는 거 라통 가로야나 죽고 형나 지 칸드 거는 거 라 가로야나 죽고 다 지지가 특히 디젠다 라존다 카데레니 츠타토코나 오자 칼로 가케모즈가 디젠다 눈도 쓰고 송송하다 오다 가송그라 가모 비진즈 다 큰 점점 자탐다 소송이면은 또 정말 그 나나라기 동고모 오다 칼로가나 디 다 혼은이나 로슨 치거랑 양나 로니 흐거랑 다 로츠 탐바거랑 알랑 코코토나 점점 쓰고 쓰라 송 마뇽즈 아즈니 티케 세코노가 Тихка попадоте окага, дигран со свој на фанери е за гоно го тг не сте то на екме кому. На та нам генте на та со сома е на тра. Ота кало е на ско, ламдо е на ско. Е тончин та сонг мену ни тг хна, аранг ти ген та ген дигран со свој на го тг не сте то кота ло ло тон ло ја на нин та нин го Варата ранга нглам та сони но конши тега та сонкю кёно тэн та тома гням жок го та та тома хиго мусема
1: тэжия
0: на те на та чи хонен гена джемджа чатэн та сон и дглам та сон и та джемджа ня ток патан дэо мела дэ та ранга ни тэне та сон но конши тега джемди азму та го тега ранге хванзур ги чонкэн матэм та ранга липун та дэ та ян на ранга нанга ни тэлен ё но го тега Липонга детон. Дан дэмдэ цгу масуна ки липон тэ нопара мэтэвка. Дэнган дэмдэ цгу сондана хуна гина тататавэ на цгу. Да ки рэнга мгзаты кун камманяна. Ти гинта мгза мгуна дэ нян цгу нима дэнке сунвэ нимо дэ да цэсу кэ хурмэ хурбэ чапрты хурэн гэвну. Дэ нина цгма гэда. Дахка нина ка да тататакуну мааз гэси гэдэ гэ гэткэнта хи дэна да чабжгэ на цгу. Рэнган и тэгэра Та холенина адеванын гэзи та чимсанга ке музыка тэгэ чатакурисын мугзама куна та сесу хорсон зэнэн дмуга нэс мна куна уна та тэтону гэзи гэзи чиша сигэ сон гому
1: тэжэ
0: та та такэнина та мута тэнина та лхбар та яхка хакам да дугэ нина чатакун ке на цуп цукта кун ке на цуп нана кэнтан до кэн сома гэн динара та тана кэнтан до кэн гэн сон майла аранг Цесула нопатэ куна яна аранг кэнкалга кигитине янзгэ нопатэ куну гутму не цэта мару ёг та гэнсэнгина учи тонэ сакэ кэтэне хкурлам нан ёг та учи рунгу гомбаг тэ хкурлам нан ёнуг та нанди гами зэ кэ та гэмбаг зэ кэ хкурлам хкурэ кэ ёга та нан дэмдэ тэн кэ дэмдэ цхгуз гэ нмуз гэн сонё та лам гэ нан нан ёнуг та зэрэг айга музыка та ламганын гада алан куджаты юнгоно те камала да та дигдан таму да аня та катуу тендэмд цогодсон сондоно гэзини та томаго да алан кур гүчүн жерэзини да калоа кыгра та нхи та югера автоматик маниз гэтина та ота калоа каги жиюм ота жаптан тазинт та немгина хтини соно тумодрзина та ламжо ата та аловер та да сона ялам хагац катай майла да та дигдамо
1: жия
0: Мина та кало атэнэ зона сиг гюнгэ гэнчэг аранг сэнкэнзэна зүгэдэ гэн да зэ нопазга маз гокму та кэгэ сэнэ зона низга зэ тэгэна мэдүгэ
1: ажия
0: атэна та кона нина ламжо аг кэнсинэ ба та лала зэ инжина варгэнэ гэ сэгрэ курчэнэ гэдэ сэг та варнан хэ арах корэ варна лам тэгэока та лам тэгэ чэ холанан хэ зэ хтэг яонэ гэ лам тэгэ гаруэна зэ хэсэру Тому инжина, да, лалазы камейна, да, сэсэсэнью, да, сэхэ жыгна, то, сэхэ лаке дэнэ жоуну, тому ё маар жоуга.
1: Тэжия.
0: Да, ума инжина, тонсак кэ, дэнзэ, нян тэрэх кэ, тафсэлэ, да, маазы, да, да, датхуа тэлэ, тэхэлэ, да, цумага, рэхсо, жыгэ, дэгэ дэна, tsoma gada da oda ka yuhazgira mara da niz kitina ra imez gurindoli tsami kinondoli da tagisuko da zi kantongazga nam gen tsoma da gginira tezi chapatia tongkana na yana tezi kseli tezi tizu tong da nitongan nang yura manda gamo nyan topa ririz tsoma nirele kagdari maa gamo na na te na da yang tsik tawa gila ka zi tike chab zhigili tigin niwa zindon tukuti da di yin da chab zhig gochi ya kantongwa da gira riglang tsong yi gono zi kalwa Konaga matu ta kantonga ga na na radgrang su song mo go na to mo mar mo dina ta lala zi ngina ta sgra ka ga dang su yang dem de ton che song
1: aji
0: e ta ta che che su ko song to mo dem de ton che ra ang is ton na sa kra song na sa ta zem ba na song ton zong zem ba la
1: aji ya
0: dina ta kantong wa na su ko yang na sa ta kon ke na su ko na ta ta kon ke na su ko na lu de ka long kur kon ke na long kur kon ke thama gi ngina ta long kur ngi di khen ngi na thama ga rang ngi the te ni Lelang tu songzi itu tu dah hatung hatung ke kacang ramu. Tada, langkau kena dengkeng ke tiga cikai tu songzi kau kena. Ki kalau agi senu kita rasa cukup terjat jenah na yang na. Ki itu tama kena langkau ke tama seli zat tama kena angiur ada tu. Yang sekali kena dah dah temu kandu tu sesuatu mahen na na. Temu ke sekolah kau mesti mengaz tu. Jinta ke dah cua ke tu ke dah hiu ke. Tapi kalau na jalan takat ke datang itu bahku tu kau tu tu kira. Kalau cakap tu mimpi mana tu, anaknya cakap esok cakap baju. Tapi ini nara, tapi mungkin juga usia dia ni entah tiada kerana, tapi kalau ini nara lor tu, si tapi esok cakap tu ni lor tu, waktu na takkan cipta dengan nara yang nara langkau dengan nara tu mungkin guna, tapi yang jenis itu kosong tengga. Tapi sungguh nunggu ni entar usia mungkin juga yang nara tu, nara tu langkau nara sungkin ke ni tu tu kau tu Tijin tegan tegan tu song itu tu sih tu orang itu mahal juga kamu.
1: Aje ya.
0: Tahu sih tijin tegan na tater, dah ramai yang terpaya na cukup. Dah tijin tegan ni ke senkang ke nangga, oda kalau ada kan ramai jatuh tu song lupa tu itu, tambah tu itu macam tu. Jika kantong ada yang na, dah sembako, dah langkau na dekhan tegan ramai jatuh tu kah ini muka na tu muzik na cukup muzik juga kamu.
1: Aje ya.
0: Ini na tak cuma ke kalau ni na, dah aku ke cukup tu muzik na. Ata jenjut tan kat eh tan menu ke sesuatu, namun sesuatu tikam dan tuh deh ini na, ata jenjut jatuh ni na sesuatu, orang ke sesuatu tan, orang ke jenur, orang ke lipung la songju, orang ke jenur la songju, campaign orang ke ta, cintan ke campaign tu songju ke cipta, ta ni sedang kau yang rong, jenjut jatuh dan tuh deh sesuatu lupa sih na, orang ke songju seko no masuk, si jenjut ni tuh bagi cipta main ber, yang na sa jaga ke muda na sih, nyamuk lengko no ga, nyamuk tu tuh deh. Ani mungkin melanjut cipta mayang bah dia, yang tu orang ke cipta yang tu sih so nada, tu tu so nala tu tu senkong gula kira tu itu kerja nado macam.
1: Tuh je umur.
0: Di yang kita di yang tu nala tu kalau tu nak cukup yang na, ta
1: siapa
0: tu yang na, lalu temu tu jalan harkat sekarang jauh riskap tu tu kute ni terma tu kute yang tu. Da nglang song yu de gon shi gle pozi gite seli da ni jogi ka sa rang gra thum sa song yi da ta kru gi ni de ra shi chen te ge zi de en ze ge da kon en ji na da ti jin te ge da ji da ti jin te o chi zu gon da jin de da thum nang ge zi ge nglang xi ge zi no chang thong lang ko ko go no da al go ma ra ga go no Jukcheli gagono, nanti mana dah tu kapar atin deh tanglang kukuti, nampu jenggu mainu. Nanti mungkin ini nanti tu dah tijen tu sesele thoma kisah. Jadi tada yang tu tungkis gelak, lampi digo kananda, yang na langkau nang babko kananda, yang na tu jalan cecah tunggu kananda. Tumu kapat tu kute, mahu tu nyamzu kumenu, dah kahai kumenu, tumu yang manggu. Kapar tu kantang wajita, lomar mukjuta tu kute, tungkis cecah tu kesian jenggu tu sungi kuna. Jadi tada thona sakananda. Kalau ni na, sekolah ni, tapi mungkin na, dah lambju azuk kita, jalan harkat sekarang juga kasih, sekarang itu nak taji na, yang na, lama lagi jina na, tapi mungkin ni, sesuatu yang kanyang guna malam.
1: Aziya.
0: Jadi, tanah dah usia guna malam seno tera. Jauh jalan harkat juga sek, ada entuk sambal lidang nara, ada entuk sambal lagi minjau datangai. Tapi datang terang na, datang si, datang si kau alam kita, tiga. Samba cukup sok tengah dah, samba cukup sok kaga dengan jono. Tapi mungkin se, ngah orang kita mungkin tinggi jono. Kata tu yang jangan ni, dah yang tu mungkin ni tu, dah samba cukup tengah dengan jono. Tapi ngah juga semua tika tu tu ni orang ke ཁྱི

0: རྨང་འདྲ ཟག་སམ ཅིང་ཅུང་ ཁུང་ན ཚེ་སུག་ གམ ཅུང་ ཁུང་ དང ཐང་དུག་ གམ ཅུང་ ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ ཅིམ ཅུང་ ཁུང་ ཡིན་ལ ང་ཚོ ཐམང་ག པ་ཤི ཡིན་ བི ང་ཚི ཉམ་ད ཁ་སང་སམ ཅུང་ ཁུང་ སུང་ཅུ དང ཛིགཅན ཅེལ
1: དང་ནི བེ་ཅིན ཅེ དེ་སུལ ཅེགཉི ཡིན
2: Өрмін өркіл ол ұлтынге дей тұқсарын кір.
3: Нянкуна ба чецу дейму ена. Дерандып жерсіче нертуң ертігілі дәртігіпі цей жүвжа таңы. Ржарсіче дәвжаві цей нергі, өрсіче дәвжаві цей нергі енла қаза нема ені. Шуны таңды дей тұқсан жыр ленцінла нян бір ғапсаше. Жәчіп жүвже Ши Чинпин жевтандуны. Лорджи ргни хавжаг ндисэм ба ксоним дамбин ани жожин юпр мазлы. Тарта атанг маунур хирчин саму тэвжин юлы. Дэйтэг ngацур гаунур мазлы паца варжилла ангаган. Лорджи ргни хавжаг сонрчу бутанг рженцин лгпу шэпаан лорджи ланган крвадан мгмэн ланган крвачг ян. Ши Чинпинчи ргни ргун пан зыптым тубзонрти. Дэрбэхсар ур ранжилчи ргни хавжаг малаг рамжинчи сонрчу булар гэндл хичин танвэй. ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Jen partung agur chachuk ni tang tirchin rngali gwa wa dang. Xiapsi li rgi ji. Rjainung tonchi li ji. Ji rintang nang zong vi. Udarsil wja chi rngab chi yan chi li ji. Ngi cil gmgmpin ta lhe prusha gi. Qzogun lingin nang da. Tonchi li rangjin ji. Xiapsi li rgi khun cili kirag tong wa dang. Rampur xe ba. Cowi rangjin ji. Xiapsi li rgi ng kochul rgi rbi im tonchi tong wa. Tonli nyamri jen dang. Zhang rgi jen pe ji jem chuk suk tong wa. Рухчур кейли, лыгэнчир хтовчир хтунва цугу, шугу вжэйе, вшэйтэб донцэн гэвдэн цэльюлэ. Гансун вшэйтэб донцэн вжэн сосур норсэн марнгэлэч чэтун шкэндэн нэва донпэл гэнлэг шэ баадан. Хэрдэн мэрнэй хзорчун гэрчэн сун тэцэн тэгтунва. Шапши лэргэч гэвжир гомжэл жачэ ба, шапши лэргэч цунгэр нэнлэ хэнон бабжэрэ.

0: ebjur tsundi qalakirin chabtun tanga rigini yekur ebjur shtamu vim jemjib chichi xartu da nambab chati marigib juangaya qalakirin dencin tanga shpitsin tobi ebjur tang qisim chati tsormun chi rangabshung zirjung tanga rigini chir manja yekur tonzi chi shukyong nin jemtun chi badanga yengi sif zhosim kovi lancha mangbo shong yule nyamkun nambab
1: ཁྱི Kori kamalan zamchung tani rangni chiti chola rantung gi sipar shagi
2: Arjal chim mhsir chignya khang rangni lu songwi ko cha chim chung tang chulam
3: ཡ་ཚེ་དེང་གི་ཉེན་ཁན་ན་བ་ཅན་ན་བ་དེ་མུ་ཡན་ཆེ་ཚེ་ཏི་ཏར་ཚོང་ཁུང་དེ་ཅང་རོ་གི་ཉེན་ཆིན་ཁང་ཝོར་ཁལ་ལོང་ཅིང་གི་ཁྲམ་ཆོང་དང་ཅོལ་ལམ་ལེ་ཚན་ན་ཁསམ་བར་གབ་སི་ཤེ་ང་ཐང་དེ་ལེ་ཚན་དོན་ཅིན་བར་ཁསམ་དུག་པ་ཏམ་ནེ་ཅ་བིན་ཐང་དེ་ཁྲམ་ཆོང་དང་ཅོལ་ལམ་ལེ་ཚན་དེ་ཚན་བ་ཆོང་ཁསམ་གི་གར་ཚན་བ་དོང་
2: 줄 후이 제마 총승나 참칠 차등을 안 봐요. 줄 후이의 시부.
3: 레니안 카나바티나 대릉 그 참바 동호조 후이 시부 참반디나가 나초 참총 땅 졸음 레츠 그 산글 바이나 초소 월그랑 총 클 차가중 멍멍 십슈 큰가 나온 이런 총아 다나 라리 멍멍 십슈 큰다가 다닐메나 마치 거듬 사크니 참극극군이 야르 소플레 이누그 담우그 거르크 선징그 집은득 실게 조여지드 좀 용하색 대난 디콘다니 다탕이나 특가중 멍멍 십실 큰그 라바니 십실바 알문 소질 다탕이 다 조여진든 오 침무기 흉니나 멍멍 십실 큰그 다 십슈 그 답름 질이 공니 체 희니나 다니 회주 지난달라 집은 그 샤브즈 건강즈 그림니나 데라 소가 다 주체 좀 소하니 너니 영나 야치롱도 멍초고니 탄니 달라 겜친다 양나 점지 간다 요니나 디콘다니 주 소소진데 지른지길 야도문 소초 데미나
4: Yan donzin ba demo.
3: Demo in tinang na ta kondi shapa jinte jilun shonga tan na ri mamang shishul kang da ngi lemin dina tar ma chi bab jil ni nyar ge sorpile ni ndi shok da sanzim chepeng ge joje zig dub nyong ase koka.
4: Ari.
3: Tena joje nda chimuz ge yeni na se dir la dang ona ru chi shong ni na cha chun di shoga ta chepeng ge shab jig kang tog zig dub ni na ti kon ni chu kab da zig na.
4: Ya chok. Tena ngi shune in dina nga chu chaka zong mamang shishul kang ge ma chi gadam khat cham ge ge nyar ge sorpile ni er konu gende za chule nu ge. Сэнзэн чэпэн тэгшэр гэ жуэжэнда марангу чу тонтонс гэ чуэй.
3: Ари?
4: Ништон нэржэ гэлу да чуэн гэ рэшкур сэмба гэ чэнкэм кэргэ сонжчэв дашэв цанчун гэ дашэв энэ гэ горэм гэ чуэнэй да ахчэгэнэй ништон чэргэ луэнэй ништон сэмчэ тамба лугэ варэнда гэ цорнгэн шанчэн гэ сорпэл чэкон чарнгэ гэ нэнэй да чэгэ я мачэн бабжэ гэ мэгсэл нэар гэ Аниний та цорнгэ няли консызгэ яин ор сакхонтэни самын нясэкуну гнярдэ сорпели датэни та мачим бабжик чинкэмдэ дорлог цапчин зэюну гнацл даттамуни тэндэн юк ништо нэрнэ аглуга да нива цорнгэ шанчин шанли шанди тингэ инжина консык гнаттунд дэтри чуг чэла та сорпел сакхонтэ инжина ангис сорпел гудым клатэн клитэнс Та тамни таро ништо нэрнэ аглуга да сэмби цэник цабдын гнима чэка азун гэ нэтэни инжина няли сорнир ликунг да няли консы дэ инжина дицу тан кли да тэни сорпле дэ чивши гону гэ да туян дан данар тэни нэ чу шэшэ ликунг да джиндин гэ джинкэм кори гэ шу дэ инжина корчэ шэшэ ликунг гэ да шави дэрм дин нани ништо нэрнэ аглуга ада гави вара няли консын дэ гэ да консын на шэ гону гэ сорпле дэ чин дэ шиг мэла да тэни нэр жин джиндин тэр ленир шэ кэ юну Та тамани таро консэндэг сорпэл хуанйг иг чаян инжина. Шуан инжина ништо нэржи луга. Ада гави ци чачык нима туэндаг. Та дийн адану жигни няли консэндэг. Та джин шан чухну гэ чухчны егид лонг мэла датанг. Нгар жин чакаг та ласи ва чамзу сэкуну. Тани няли сорпэг

0: 야순이 Marigan Tendetta, Jetsu Yelong, Kamsang Tendel. Ya, Tinada, Dander Gungo Samdanachok.
1: Yare go, Tatayna, and the Anamun B. Kajan Chesag, Satomito, Ayan Sag. Tarsiajon Manjon Sigmo, Shapar Tamgo Pasa. Tarshari Gong Tang Tamgar Josa, Hashar Gugger and Tong Sigar Josa, Stando Wagger in Gong Wanger Josa. Арза чайган гуган норот нягкло ква кынгэрн артаса чакча чун сарну таса г тамчлын дандыр чемунди тана тап жасын анцгнар жиг шамда кынгэрни вэбжа чоман цгнан гу шаму кынгэм тони тартулар бу кока хсер к кын юни хмэл жам сурто ага яг к кыни нямки кока хтам г кын юни кивагда нав жиг на кын хини гоурта яш на гжа тбни тандам уг мне шин ла тг тг тг Сэрнэг нэмиэрэн хэрвжаави, чанг чарвиэрэн бэвэй. Дахтаг му кадр чигсэ тоуниэнэ, мрон мурадр чигсэ нзомивдалэнэ. Я, та тимчуэрэн бачэнгэ, тандо хахам чигсэ хжунгансхуна, тацар чигсэ на кур чигсэнэ, кива шамчарды мэ чунгансхуна, хтэм сэпшисэ на кипшисэнэ. Танда мугэ, там кива джапшая эгэгэнэ, шанг марджир чигэргэгэгэнэ. Oya, tam kya tsuk tam mamyo ni, pshang mi lak dhvsi mamyo ni. Hosr pshan dhiku ya chung oka kango ni, tasar jgan dhiku rabja vlong kuchyo ko ni. Ndamu gan jina dhanshik tam shil bai. Ya, tim chung, oya, kawo pa sang gan jina,

Nyankun dah tangkun, pshishar dek nam gus kar ma na da zu, nung tong dek zu ka tkili na da gu. Tan tamu gak ni shin jia gu hti o ni, tar na shin jia gu nyin o ni, tar jim sun shay na tamu dure la. Tata yi na terung, nga chan shung jik ma kye chi, tar tuk ra shi ki ishi shuk zu ku, jen dar mung ba shuk zu ku, sara lung yin dik shuk zu ku. Tap sha kalu jika nam sa chit zu gu yo nu, ni jang lung dia sak jib zin zu gu yo nu. Чынгару нуң на чарзгын бабжа юну, сымсан бихтан на ктамзгшаси юнунда, та чазгырелыты юна, пчысцог лосу, мыргым тэндил, чымцонгым тэндилы госу. Бихтанда нинь икан кырсэма шарцыбжа, та тар мырчыйгы чосыкку лаканда нинь зухчыг шайна. Тавчыр карсынг дэрэн тавызган сони тунна, дыржау нимандаанда чэбжгэ дали, мансух кармахтавин такури. Mergum tenje ke tak ke sok me ti cha tsu den je ke rong da ya ge me ti ge kan sam tam u dri ta cha tsu so su ur je ge na zgin na ta cha tang da ka ni ji na ta ka tang te rong da na mi se nak se ke re da di sa se ri kong su ma lu ni ke chin jam tsu ge dang na di ga dang tab ji te ka ma lu na ge ta tu ke cha chin che yi ti ge ji na ma ke cha ba chi gi de chi na nam ke ring ge lung su hi ni na chu cha ga par su hi ni ngon ge ne ge sang su hi ni Пшава кынах ша пахтан хини, нихтын кынах тай мухта хини, дана багата ингина, пшу суку ояв чугунде кахты лидатан ингина. Махкел вихнян нызгра, малгу инчам нызгртан ингина. Оя там незган сони суна, оя там жухин дыхи игосу. Та картан терун тавызган сони суна ингина, жухиган мужинта шунг-шунг и, дыхирагун жинта цух-цух и суна, нахтун бакахтун втун кайену, кайган прагаях кайену. Я тэнтэн на мёрэн гэм сони сона, о я та картон тэрэн гэфчэ сугтэн хтэн шэнгдэва и датэнэ, о я та аргэнэ юэндэн бжэнгэ дали нэ сопта сона чэкну, дэ и датэнэ нэ сопта сона кэргэ чэгэртэ жэна, мэгжэ кэнчэн дэгэла кандэ нэ зо инжэна, кун нам баргэ сосутэн датэнэ, мэркэлвэ хнян нэзгэра, малгэ инжам нэзгэртэнэ, цэхчэкэ нэнгэ тон чэнэ, тэнчэкэ уртэк нэ чэнжа чэнэ, цэхчэкэ ртэк сэнгэржэ чэнэ, тэнчэкэ пэйтэк чо чэнэ, дэнтэм угэрка чэржэ ланчэк унэндэду, арингэхтэк тэр жэнтэн гокэн гонэри, сэнгэн ба жэнтэ лэгэн зэн гонэри, цэкэ уэкэн жэнтэ ржаан гэр гонэри. Оя, та чэмцэнгэзган сони сонатэрэ я, оя, та чэцэкэ хча язэгэ, чэм, оя, Kaatsika toyaazgi, ghazangori ngoshkang zomi dhali, ngushari hima gavzongi dhali ni, ta chefchigan zomi ni zasangta kajag jikse, kajag demse yona, chima zasangzaka nana, nongin tsung omsa wana maru, akib chang omsa wana maru, bali koche wana maru, tika ngana wana maru. Tain nana karga chagrte jina, di nana, chiga oshikichi yerdgira, chiga moshikichi mardgimela, ghazawani ka antgantin datangi, rangan di nanga karga chagrte jina, che gambara yu hamataga, Олами чихсун чи идали, мзага картын хари идали. Кавкавуын цомсу ечу, сун метук ленлен ечу. Ныша качыннан гатон шындгирела, аржерин шындан бахца шындгирела. Я, ты срасын чикам сони сонай джина. Тарын гыннан ханы сэчундем сони сона, ханы рак вортам чаргу сэннери, калавара чунмас аргу сэннери. Тугму кажан чир умарнин нухаса ян сэннери, нгон кшмантамаан умарнин нухана ян сэннери. Джансам чагдук чена ханы ищча чо сэннери, нгансам уйорджи мангри, Нарда куча чосе нари. Тэндона нэзган сони сона рэдэва кэнкэр сэмгэн сугога. Рэдэва кэнкэр сэмгэн сэра. Нахана кэнгэх чихан итон чгон нари. Мау мичам тэм сохи хи цэджэл гон нари. Мау мичам тэм сохи на чмазатан кэнгэх жэртэн итон чгон нари. Рэдэх чэ кэнгэр нга мантэн на. Чуз камчэ нига чэмэн ай нари. Чмчэ кэза камаан чэмри. Ка гуэнба нига чэрцгой нари. Оя таран дэ махкэм сон ранду. Хан нартага мурзан ранду нана. Өрде өрдемін неге айуынар ета? Өрде өмілі ке дүхтің аранар. Өқтамын құтамын неге айуынар ета? Құтым өмілі ке қамтын аранар. Өқвайлық қамын неге айуынар ета? Құай өмілі қуанямын аранар. Дейдатың түн билігдің тұрмын еңгі, тағынан сен жатық шалмын еңгі. Оя тей сарасын чекім сони сона, оя мүргдің мүрг барам тендірлі далені. Оя мүрг сөттің сен сони сона кіргі чекірсе жина. Самбакар ұпшан шып сен жандазгі, тамсық сағамақ дұр еппін тауызгі. Аргалықпа күнгін жер едалі, зымсоғыр күнгіп сар едалі. Құшықшық күлкәт дара, есіл көмшіте, әрджілін едатыңгіне. Оя сенне сен тіліп далі, зымтені едалі, хуңа немшіп едалі, дұқсақшықбіл едалі. Кунгунба калу кунсан корна, рдэу калу тасан кори. Хтанду калу кунсан корна, ргавэсан калу тасан кори. Мяхсик самби сэм нэрэзгэ, шокчик тари кан нэрэзгэ. Ордо устэх чигарду паням тэчам, дунхчарн хчига чима ням тубда тэнгэ, карсан тэр дэнжина. Ржакэп кэр цахчам тэнг тэншан дэла айда тэнгэ дэнжина. Такэр гэчэгэрсэ джина, нё хиндэхи ечу. Дэдэ кунда дэнжина.

0: олхсан нисе кэрджев кэчэн конна нанканджа чэрнисе кэхэн сахлым шкан сахлым конна сагжэ чэнзу нисе дэстан до кэнэ жокэр кэян нисе кэ сари нэнгни дашни кэ чэнг нисе кэ дэнэ кэ нэнэ лугжэ кэ нир нисе кэ нун хэнэ чэнна тар кэр кэн жам нисе кэ соным оман чэрчэр нисе кэ калэ ям дэг чэг чэг нэ тэрэн гэ мэ кэн дэ стопар дэ ма цамз гэн сири вшэ кэн чулма Я та терунгаш той мунгаш то пазур да мацанс гышана таның намка ярлыңа гера тамы карлу дингин данда кеси канду диге касын сиге гдерке диге чачын нигин сому чи тараш той мунгом дилдигина тарта хари кесир куни мавами вжанча таги стан дови конлыгын жаны кемян кензанга жона юна лалында касти ну кырира гостум шану та дешкин лайы хвала лунчуну чыгыжына терунгаш той моен сири шакын чулума Та кенгу на юн урган ба тунга мара ченгун зин Ргунган жатсун джанжа нисе кэнжа мана ма игн тона иг нисе кэ Керкил на юн иг жуна кеча лошир жангу Хсир нэкка тармара нжа нисе кэ Хсир нэкка тарманда Та кен на ма игшиб на иг нисе кэ Керна на юн уму тунгра сымхир жангу Метуккун цумбар нжа нисе кэ Метуккун цумбан дэн турна ма игн цыбна иг нисе Та кэ ивсир жанга маша на ба Арн корар кирг чунга сырн корар Дуга хира ешира нега нигтаг чула Шамча ка жангу чака нога кисара нега шапка хтора Таркеза лонгта жанга коктула тыманин сара дала жанга корсыма тыманин ма чамуулыг мун конкур инни хачар гулла гарсеси инни хчик шаи мазын наг ниша нама цини се кафар гялу
1: Туку намба варкумде намба ци Рунга тэгжин кабзан тэгба гэшаби Дому тэндрун сибар сануусы

0: Aduma, Rimanduya, who tickets got the jitter?
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olumer Tesukunenda in the re.
2: Olumer Charti, Anisa Dum, Olusum Charti in Dubrasum.
0: Ya, Tanzo Titusonere. Aduma, Rima Yunduri.
1: Serum Tamosi, Dana, Nudu Lamp Menoga, Suna Sunamari, Nudu Lamp. Денжик жирца инэри.
2: Жимжил адгилым хсэсун шил. Денжик хийша сэмсэ зун.
3: Жумр тахуэй апи хчинур ин.
4: Хыгб шаппа пови дэнча ин.
5: Дэ ядэ воли гаржа ин.
6: Жумбо чонг чонг цо.
7: Дата чэ цо на чонг си пи.

Шекер, одуңи лома чунгана гачинг нимнимчи нигаши. Нарсуни, цадыг чиви нигачоуни, манамла садыгчи джавсла навари. Дуэнкар лебди, одуңлу чунга джангдугни сирпр нжерди, арамзин хсендуг майог напи, ому чунг-чунгши дангцун. Ама одуңуи, хтунлун чуат гартав джержинчи. Нина Сигла, кто лун тучи дангни, лома чунг ама дунгу данг качасун. Дунглу чунгай, азыгпун джеллу джигжин, пар-парни кынсаххык лалавамни, кынлэн хсэндук ломи гайо. Чеви нэнтэбжани, чеви нэсэ ойоча тунга дангцун. Шцатан тэбжалви, шцатан ла садын сусупчи тунга дангжа. Ama dungwi shkangukta chani, pombar pangati ama lag. Anamda aramzin chikta songwi, ngi chichi shkangwa tsabibirji chukhlishiga nangani, chul lamlamangang arganshongda parlap chegi. Dunglu chunga shtonlonggabdi ni shugja tsamjita chani, ariri ni adihnanga chamzi chik. Khochi semni, ama dungwu chanjin, ama dungwu la, 성루 시크르 시바 몽우시치비 모름답.

0: 만절 작심 김종콩나 최속금 종콩 등 등독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시인비 나치냔데 흥심 종콩 송주 등 즉진질
1: 아디엘스티 흐사른기르
2: Ajalakshik Sarnjir
3: Nyamkhanamba, Chenamba de Moyena, Terangna Jersitia Dajabi, Chi Jujadang, Jersitia Dajabi, Chi Nirgu, Worsitia Dajabi, Chi Nirgu in La, Zanimarshiad, Shunitundi, Jerchi Sanjerlin Sana Samber Gavsishi. Дажгби ци чигсим нин, монголар дякавчы зонтон хуры лесу хайи. Улэн бату жа, монголар дякавдан жорвий, чонгон чонян чапсы чуча юн, шэнжил бучан ванги лам жа чан нан. Хуры лесу хайи ванги жа дэ, чуша Си Цзиньпин ла лхсим сомэ жа цам жа дан, мэнтэн в зонву си. Хуры лесу хайи втантон, нга дан чуша Си Цзиньпин вар, джэлва саму дан, ярчи штампу цгни, джэстыг дамсва динчун си дэ. རྒྱ་ཁུན་ཉེ་ཅ ཁོན་ཡོང་ ཐབ་ཅི་ རོགཅིན་ འདལ་བ་ ཨ་རྒྱན་ཅན་མེ་བར ཕེ་ཅིན་འདུ་ཅིར ཐམུང་ཐོ་ནེ་ཅུ་ཤི་ཡོལ མོང་ཅོང་འདེ་བ་ནེ ས་ཁལ་རྒྱ་ཁུ་བར་ཅན་འདེ་བི་ ཧེ་ཅུང་ཤི་དེ་ཅིར་ཡོལ ཏོང་ཀུན་ན མོང་ཀུ་རྒྱ་ཁུ་ཅེ ཁིམ་ཅིབ་ཟང་ཡམ་བི ཏོང་ཀུ་བར་ན ཟམ་ཐན་རོགལི་ཤེ་བ་ནེ མོང་ཀུ་རྒྱ་ཁུ་ཅེ ཤན་ཅིལ་སེར་ཅིཅེ ཤེ་ཤུག་ཅུ་ཡིན མོང་ཀུ་ལ་ཤུག་ཅེ ཏོང་ཀུ་ལང་ཤུག་དང་སེམ་ཁར་ལ་ཅིན་

0: 야 순이 그치 단식 안뜩 녀거와 공부 잡으라 단식 안뜩 삼쳐와 돈자니가 가뜩당아 단식일 야 순이 단식 안뜩 녀거와라 단식 안뜩 삼쳐와 너니가 대런 거 담신 그 조든 되겠네 주일 단식 안뜩 녀거와 공부 잡으라 단식 안뜩 삼쳐와 돈자니가 담신 그 조든이나 머리 그 텐데다 저초 예롱 겸성 텐데는 뭐 그거 그 조든스 사우더 거다 Marigan Tendetta, Jetsu Yelung, Kamtang Tendel. Ya, Inada, Dandergan goes on the job.
1: Yare go, Tatayna, and the good Anamun be Kajan Chesag, Satumito, Ayan Sag. Tarjang Manjon Sigmo, Shapak Tamgo Pasa. Tarshari Gung Tang Tamgar Josa, Hashar Gugger and Tong Sigar Josa, Tandova Gurin Gung Wangar Josa. Арза чайган гуган норот нягклоква кынрнгатаса чакча чун сарнутаса гтамчлын дандыр чемунди тана тапжасын анцгнар жиг шамда кынгэрни вэбжа чоманцгна гушаму кынгмтони тартулар бу коқах серк кынёни хмлжам сурто агаяг кынёни мямки коқах тамг кынёни кивагдан авжигна кынхини гоуртаяш нагжатбни тандамуг мисэн латгтгдэг Ксенгнямирын хэрвжави чанх чарвирын бгви тартгму кадрчиг сетонини номорадрчиг сензоми далини я та тим чорын бачанг тандо хахмчиг сехжун ансхуна тацрчиг сена курчиг сени кьюашамчар деме чун ансхуна хтымсэпчи сена кипчи сени тандомуг там кьюаджапшаяе кони шангмарджирчгэр куе кони Oya, thank you, Saka Tum Mamuni, Shamilaka of Sea Mamuni. Hosra Shantukoya Chung Oka Kangoni, Tasrajin to Korab Jabongochokoni, Domoginjina, Dancing Tamsil Bay. Ya, Timcho Oya, Kawa Passan Gengina, Sojinarini, Tanquin de Nyanjo, Shakaya Gernamchir Gugri, Zogi Santa Shondoi, Tasa Chayakurza Idali, Nyansa Kalugu Son Idali, Argan Gusargai. Silmarga nag kigi konag nyankun dastankun shishardig nam gus karman dadaz nongtong de gza katli dadag tantamu gani chin jag tioni tarna chin jag nyenoni tarjam sun shana tamu de la tate na teru ma chan sun jig ma kechi tatgra she ki ich chak zak jendar mu ba chak zak saralung indik chak zak tafsha kalu chaganam sa chitsgi yonu ni janglun de sagji zangzgi yonu Тэнгаруунун на чардгын багжи юуну сымсан бихтэн нактамлык шаачи юунун да тачаз гэрэлэт юуна чүсүг лоосу мэргэн тэндэл чэмзэнгэн тэндэли гоосу бихтэн да нин икэн кэрсэ ма хацта татар мэрчиг чөсүкла кандны зүхчиг шаана тавчэр карсын дэрэн тавдган сони тууна дэржэ унима данда чэпжиги дали мэнсүг карма тавин такури Mergum Tendrik Tatal Hokumiti, just who danger around a Yagamitig, comes some Tomodrim. That's just to hope to Jagnazina, that's just on the Lakanijina, the Carton Terondana, Mission Sekarundadi, Sarsari Consul Maloni, Christian Jams of Honori, Adonta Kamal Unago, that's to Kachin Chave Trigina, Makajan Bachi in Dechina, Namkirin Gurum Suhini, that's Shagan Persuhini, Gonkanyago Sam Suhini. Шавак нахша бахтан хийни нэгтэн гэнэхтэй мохта хийнэн дана багтай гинэ чөсөг ойвчгонд кахтэли датан нэгинэ махтэл вэхнэн нэзгра малгүй энжам нэг гэртэн дэ нэгинэ о я тамьяз гамсони суна о я танжу хинд хийгосу та картан дэрэн тавз гамсони суна гинэ жохи гам мужин тэ шонсои индхирэ гунжин тэ цугцгий суна нэртэн ба картан тэн кайэн кайган прагаяр кайэн Я тэнтэна нёрэн гэм сони тона о я та картон тэрэн гүвчэ сугдан тэн шэн дэва и датэн о я таргни ёндэн дэв жэнгэ дали ни сопта сона чыкну дэй датэн ни сопта сона кэргэ чэртэ жина мэгжи кэчэн дэ гала кандэ нэй дэ инжина кунан барки софтутэн датэн ни мэркэл вэ хнян нэзгра малгу янжам нэ дэгэртэн ни чэчэ кэн нэ атон жан ди ни тэнчэ куртэ кунан чан жа тэ ни чэчэ кэр дэхтэн ржи жо ни тэнчэ кэ ти тэг чо чо нэ гэ дантэ мэ гэр кэ чар жа лан жэ кун нэ дэ орин ах тэг тэр жэн тэн гэ кэн гэ нэ ри хэн кэн ба жэн тэ лган зин гэ нэ ри хэ кэ кэн жэн тэр жа гэ нэ ри о я та чэм тэн гэ гэн сони сона тэ ри я Oya ta tsetsa kertya yazgi, chum oya katsa kato yazgi. Gazan gori ngorkang zomi dali, ngulhari hima gavzong dali ni. Ta chifchigan zomi ni zasang da kajag jikse, kajag demse yo na. Chum zasang zaga na na, ngongin chong omsa wana maru, akib chong omsa wana maru, bali koche wana maru, jika ngarang wana maru. Ta yana na kar gachagirte jina, di na na, kuchi hoshikichi yerdgira, kuchi moshikichi mardgimela, gazawani ka antgantin da tangi, rangan di na ka kar gachagirte jina, che gambara yu hama taga, awlami shakson chi yi dali, mzaga kartan khari yi dali, kwa kwa wong chongsu yechu, song me tog lenlan yechu, nafya kachin na ka tonshin dhgirela, jirin shin nong baksa chin dhgirela, aya, di sarasin chikam soni sona yi jina, tarin gan nung hana se chundin soni sona, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང མར་ནག ལབ་ཅན དམུ ཏག་དག་རང་ནི ཏེར་མཚོན་ནང་ཨབ་ཤིམ་རི་ལི་དར མོལམ་ཟག ནང་དར་ཆུ་དཏམ་ཚིག་ཟག ང་རང་ཉིལ་ཏག་ཏོ་ཅིང་གི ནག་རིག་ཅར་ཚག་ཁ་ཆབ་ཤ་ཅེར་གང་ནི་ཉེ་ཟ་ཡམ་བི་ཆ་ནི དམུ་གི་ཁ་ཏག་ཡ་པ་ཟག་ཏ་ནི ང་གོང་ཟམ་བ་སང་གཏམ་དཔ་ཤུ་ཟེར་ཚག་ཟག་ཟག་ཡམ་དང་དེ་ཕོང་ཟེར་ཡམ་བེན་ཟབ་ཟག་ནི་ཡན་ན ཁ་ཅིག་ན་མར་གམ་ཐན་དེར་ཏང་ཡལ་ལོང་ཏང་ཨ་ཆམ་སང་ཐན་དེར་ཁ་ཏང་གི་ཁ་ཅིག་ཤུ་ཟིན་ཡན་ན ཁྱིམ ཐན དེ རེ གོ ནོན དེ རྒྱ ཆེ བ ཨར མོན གོ གནམ དེ རྟང ཟ པམ ཐ ཡིག མ ཚོ ནེ རྟ ཟ ཡན ནོ དེ ཤེ མ རྒོ ཀན ཤི ཨོ ཁ སར ཟ རེ ཡ ཤེ མ རྒོ རོ མོན བར་ཏུ ཟ རེ དར ཆུ མོ ཡན དེ བ ཟ དེམ ཐན དེ རེ གོ ནོན དེ ཉི ཁ ཤི གུ སམ བི སེམ ནེ རྟ ཤོ ཁ ཤི ཏ རི སོ ནེ རྟ ཟ ད དེ དེ གམ ཟ གང ཨབ ཅང ཁ ཚ རེ དེ ལ སེ མོ དེབ དེ ནི དོ ཏག ཤི གཏ པ ཁ ད དེ མ དོང ཅ རང ཁ ཤི གམ ཆི མ ད དེ དེ ཐུག མ རེ ཏོང དེ ནེ བ ཁ སམ གུ ནམ མ ནམ ཁ ཅང གུ ཐུག མ རང ཉི

0: lamo o shangala yang ngilin ya
1: sankanangi shamne na ba su gu chenggun gya gu sha bi donsil jigla san gu se
2: hen chuluma hamdan chun chun cholar gungun chig cholar gung arhunda mam chota mam karnar gung yerda ne gun charsa yin ni golari ga to cho cho sa yin ni chol go ni sta wa te dunin dan chun chun chola sa tu mo chig chol sa tu mo nda mam chota mam karnar sa kham me to ko chi sa yin ni kan sa nam go to cho cho sa yin ni chol go ni sta wa te dunin yin chun chun chola wa na chig Та варнын аянган да зоочин мам чөтө мап кырна логым дүккөн аркыла жокса инни ки корсум гөр тотчу чоса инни чул гони сава те дун инни чүн чүн чула хыгла чүн чул хыкка хыгла ке тоң си чөт Та хыгла ке тоң да зо мам чөтө мап кырна ки гдалан корса инни чул гони сава те дун инни чүн чүн чулар гохла чүн чул гогор гохла тыгы чүн чулар гохла тыгы ганда зо Тахтин мам чөтө мап кырна яңравар гөвжен да сайын нин чул гони става те дун нин чүн чүн чула тавла чүн чул тавка тавла юймуу чүн чул тавла юймуун дозу Тахтин мам чөтө мап кырна тавчин тамар гыр кур көтүн асыңар мүкүр чымгы чыгынан да хатлы нин гө цойыг нун чача нин гыр куйыг нун маша мун силан корсайын нун чул гони става те дун нин Etan chun chun chola halan choya halan chokqini choya chun chun chola mahlan choya mahlan chokqoyni choya chun chun chola shanglan choya shangla la pxtsqin choya tan chun chun chola ranglan choya ranglar ortujani choya chun chun chola sinlan choya sinla sinzingoni choya chun chun chola davlan choya davlar nyankqini cholgoni seri shakqin chol ummahm Ята теріңіз оғнама тіна нема яңқы сая тіна тіцілі яқы варна зашкіркі жава яқы хынсым цуқи нема шава янжуғы нема нұры кенцунғы нема де Үгі ка ижа тіна ижа яқы ижа нема ханжар ешкі жүнжа тіна юнжа яқы юнжа дава цинжар та чижа тіна чижа яқы чижа кіркан хынжар Та чи кіркан хыяқы нанға ажана бейтігі тада хе чамрири лонра ғаштанға нар жига чайна манжа ға жашып сүймей көвәуі жинчығы чамей цықцығына ға мүргігі камілі шоңны. Та нянғының ашаға чайна манжа ға хара хаки көвәуі ора сынғы цықцығына ғы мөпшіл камілі шоңны. Кянгу на юнир ғайба тонғыр мара чангу ғы цықчығына көфкюнжи мағнан. Та керкіл на юны жона ке чалошыр жангу ңи цхини чигна ня кири мақтон керна на юны омо кон тонрасын чанги кыргутан конгул майыл кун вар кырке хим майыл пырунын гы даргин май Та чонян гын чонбан жиг чигы ңа шекке шеди сня чонгы ңа карчи вар кы цхин бур кырге пынын гын дарлын гы карунын гы чан пок кы чимден сух чевзы гадала чангу Таңыр жепынын гындаршы гылуңа карчынын гыршкы гылуңра ғандаман дыр кыштаз гыргеген ин чаман чугықтамыз гышая чан жықтын шөпық тапаз шапаз ин онда Кыңкыр сейман чаркан инды кыңкыр сейман хатун читармы күкі чуқан ин читармы күкі чурун сусымчы тамбар жүркан ин Та сусымчы тамбар жүрун есімчы тамби куқан ин сири шекын чулымам Ята тэнэ нэнгэ тарванам сымзу чигшана тунгэ цэн ялла чи тарнисэ кэрджэнгэ ялла цун тарнисэ кэркэбгэ олагнин тарнисэ кэрджэ кунчун ола угма юнэсэ кэвэк угма тэни тарнисэ лунбун гаркэ варва инэсэ кэвэк варва тэни тарнисэ кэджазму каркэ угрыг инэсэ кэвэгмэ угрыг тэни тарнисэ кэрджэ таварн абджэн рона юнэсэ кэвэгмэ ухчи тэни тарнисэ чушхтя мэни зунга синэсэ кэвэгмэ зунга тэни тарнисэ кэтэгнинг тарвагнам сым инэсэ кэтэнянинг гоагнам сым юнэсэ кэнинг гоагнам сым зучгэшэна Танчо кампенни маша чиргин зыкка тара жевин чока тахтын зыгын пенгосы каша паша нихсары лонюн зыкка ланжыга мавсым хыртын дорты зыгы егосы Хртава ени лава ныгди зыкка лори лынги чанри шкорн жуғыз гы егосы Кытык нингар гова намсым гы лорджи ин Ята нингар гава намсым гы лорджи зочи шанна нама калын цыксы йона амнирга несекка игра лишка йона анирга несекка Чакондуг йона нинмуга несекка игморго йона мукварга несери шекын чыл умма Ята тэнэ нэнгэн заваг намсым юнэсэ кэ нэнгэн заваг намсым зучэ шэна чэ юмэр канэн джэмэрэн занэсэ кэ хэчэр гултэн а чэ чунг занэсэ кэ нэн чунбэ кэндэ дэрцэн занэ Тэнэ нэнгэн диваг намсым юнэсэ кэ штэн дэг зэгэн дэн нэгэн дэнэсэ кэ нэг ярзун яқэх чинэн дэнэсэ кэ нян дэ шан дэ чэян дэнэсэ кэ чэ цунгу яқэх жунган дэнэсэ кэ 당연히 동진 초만디 네세가 키마양 김치가 허간디 네세리셰 간단히 근디와 남성거로기 인세리셰 간초로마 야다드니 테름 아정은 거토파 조르다마 장즈샤나 토임드기진트 제게용나 세라로프튼 튼트이니 성카르무 진튼 정이용나 여름 자츠는 허크리 노르트마리 진튼 총이용나 Zimtik kardan chanchili nu maftil gunga nyami yu nuhtanar gunga lagi yu nu chagzhigna tiranga ajang insika ta nincang zingar topa zordama zamzgishan guserji changa ulaman chungnisika tokkergum changa huynbun chungnisika kinkorsum changa huawun chungnisika kiyifshir changa mahrishki nisika tashkirgil zanzin dungu yinnisika huargilak chakka sera yinnisika narchika simur gunga nyamnisika tashkika lumi warnang kamnu chagzhigna tiranga nincang insiri shakkan chulumma Kaadani aajang zanga hefsu raani chang zanga sa suzuk Na aajang zanga hefsu yag nisika Gungi maa jinta khari yung nisika Looyimdik jinta kyagi yung nisika Sankarmu jinta ngyangi yung nisika Tagmari yag jinta chungi yung Ikkar jahlin buo da naavjig na Tirang stoimu jenzgi nisiri shakan chulo maam Yataadani aajang chang zanga sa su yag nisika Saachag sa maa chashku kir nisika Shtarara kumbha lamram mi nisika Nyingtong kongan baftan ten nisika Kikaru kaati yobzir mi nisika Warnang kanga gongyug yi nisika Ratongmig gongde tangzul mi nisika Chagyi kanga chargyig yi nisika Chachabji sarkan thonyim mi nisika Aajang zanga hefsura aajang chang zanga sa su su Tardama chanzg shana tamoz gyan siri shakan chul umma Yataadani terang gora chabjinda zur topa dama samzgishana da lamu jaga kwa nisika, lamu jaga chan nisika, shanglu jaga ntag nisika, lula uftusavrga jaga holong chang nisika, holong tamchilg serlong yin nisika, labrga jaga molong chang nisika, molong tamchilg molong yin nisika. Tawar shangtag jaga ngotag chang nisika, ngotag tamchil matag yin nisika, nchara tamchil shira yin nisika, nanga tamchilg serga yin nisika, shaga tamchil nguga yin nisika. Tandi hukchun ghi tsang yalan tini, tughi tsang yinni chiqyang lang nisi, karguchin gyanag yalan tini, ma gyanag yinni tsongyang lang nisi, kishichun wawu yalan tini, sa wawu yikka lgayang lang nisi, riyalguna hundum chubgil yo nisi, takharin dashti yetsa yo nisi, lalang yinkaran chamsa yo nisi. Tatirang shikadri yo si, nang yikdri yo si, lakaran chamna sa mungu nisi, kishachin kunar du mungu nisi, datirang gungobra chabjanda zur stopar dama tsamzgin siri shakin chul umma. Ya ta tirang ugmanda zur topa dama zangzgu shanandi kharca shir yigmarin nisik, sorca tunga karin nisik, niksan chunga kyaid nisik, yag shir lansir rangmiv jani, ki yuqa yimduk lomiv jani, yirlangnan dadrif shanjayin nisik, ta mardana kirkang hingjayin nisik, harsung narsan gu marschuk nisik, mardana sartang marnuk nisik, tarkil yarbazanga uomondin govra chabjan tenjong yin nisik, yadoh maki jimkirdung nisik, ane amni kar nisik, rishkur kimtse sham nisik, nang cang zawarca nisik. Teranga ugmanda zur topar dama tsamzgu shana tamozgin siri shakin chul umma. Yata teranga ugmanda zur topar dama tsamzgu shana dingu ghamu kunna nirda ulxan nisik. Rjev kishin kunna namkan jachar nisik. Khan sakhlam kunna sakhji chinzu nisik. Dastando kani yokirka yang yin nisik. Ki sari nangni dashnika chang yin nisik. Janak vangani ghluqjika nir yin nisik. Nunghanaf kyangna tarkirkan jam yin nisik, sonum oman chirchir yin nisik, kaliya yimdik jikjik yin no terang gmukwandi shtopar dama tsamzgin siri shakin chul umma. Yata terang shtoymu gartopa zur dama tsamzgishana tanang namka yarlanga gira tangmuk kara hlo jingi, danja kefsi kandu jigi, karsang siga gdirka jigi, chachang nigan somu chi, tgara shtoymu gomdil jigna. Tashtak khari kisir kuni, ma wami vjancha tagi, shtandovi konlg jani, kyamyam kyanzang an jona yungna, lalanja karsi yinu, karira gustum shenu. Ta dirkil layi khwala longchunu chigjigna terang shtoymu yin siri shakin chul umma. Ta kyangu na yon urgan ba tunga mara jengun zin urgungan jatsun janja nisik, njama na ma yag ntona yag nisik, kyrkil na yon yag zhona kya lofshir jengu xir naka tirma ranja nisik, xir naka tirmand. Ta kyan na ma yag shibna yag nisik, kyrga na yon uomu tungra samkhir jengu me tukun tsumba ranja nisik, me tukun tsumba dan tur na ma yag tsibna yag nisik. Ta kya yifshir jengu mashag na ba harin korar kirg chunga sirin korar doga khira yashira nyaga niktag chula, sham kyaka jengu kyaka nunga ki sara nyaga shabkaq dora. Tarkiz alongta jenga kukhtula tgmanin, sara dahla jenga korsima tgmanin, ma kiamuglag mung kunkur inni, khakar gulla gartesi inni, chikshayi mazin na, nisha na matsi nise kifar gyalo.
1: Tukunamba, warkumde namba ci, runga chikjin kabzang chikpa gishabi, dhamu chanjong si parasanu si.

0: Сокбачан.
1: Кычакын чатуучен.
0: О, ти хомси чукота Валери.
1: Тамара.
0: Вали марба.
1: Мара.
0: Кыярта мамжо мара.
1: Мара.
0: Тата мышига яй тажига кера.
1: Мышига.
0: Мышига яй.
1: Келер мышига мычи.
0: Кета тажи гында кера.
1: Я. Тани кел самбамудго ki pharung me pi chun jambu gin chang che di tul jambu chakhl
0: o to ta ko tari se ko ya chi ta bi gan jo ko thuari ba
1: di di di thuar thuar ya ngang ngang ngang ya to jo mo nyung go khel jo mo nyung go
0: oya oya
1: хэлв жоамодго тава цангэр цавжгна нямба цангэр гоканав шаргул шри хуачин чэкл
0: кар оркэз хота
1: тава цангэр цавжгна нямба цангэр гокана
0: я
1: шаргул шри хшукачин
0: томхига я
1: томхига
0: оле оле
1: я
0: замабара
1: чэзгмара ди
0: зама
1: зама мар
0: татэнди хэр хэр мэр
1: хэмгэр мар
0: Mahiga.
1: Mahiga. Yat Mahina Rngawamu nyungo.
0: Ya, ya.
1: Kila Rngawamu.
0: Ya.
1: Rgaimu shoru shangzhan gordub jina. Kerag samchang lakhtin ramzan jina.
0: To kar, to tar shiga. Nde rimu ta tangsang meka nazga yokara kar di nima. Zho shtigzi re, shtigzi.
1: Chazgarzi?
0: Shtigzi.
1: Shtigzi.
0: Ole, ole.
1: Chazgarz kizgara?
0: Та тамсанг мэк гома чигчэ.
1: О, ри ри ри ри, озу ре мо, озу.
0: Озу ре мо,
1: озу. Ри ри ри, озу ре, я ри, озу ре, я. Тани та... Кэл тэква мо нюн го, тэква мо ре ла зи.
0: Ри ри ри.
1: Кэл тэква мо дзу ку та гар чжа, та анг чо чэ згэн дэ. Мар чин тор ма тунг гэн да ма чин, чэкэл.
0: Machin
1: tong tong dad machin kar machin machin torma tong da machin
0: do phankino mara
1: phankino mara
0: sar sa machin tong tong da machin zog jo no mara mo
1: mara
0: ta tan mashi ga ya
1: mahi ga ya da khir ka ni jo khiz ga tig tin ya khiz ga sama khi ta
0: are ma khi ta mo
1: ma khi ta chin dang jig ja yo ko
0: a
1: dang jig ja yo ko
0: Tak mana jek jek kita karkum je, semua tak mesti kepa.
1: Iya, dengan jek karkum itu aja na.
0: Oya oya.
1: Tawa tengkar sabjuk na nyamba tengkar golam na. Syarikat syarik hua cincin na, kan natuk ruko, kan natuk, kan na.
0: Oh natuk.
1: Hmm.
0: Ya.
1: Di tahun itu kan ada.
0: Tangi dah je semua tu ya.
1: Ah, marchin torma tunggun dama cincin na nyangre.
0: Nyang
1: nyang. Nyang nyang kok nyang.
0: Oh riri ya.
1: Ah. Так он иногда не вже сонзги я.
0: Не раз вже сонзги мо.
1: О, та там не хи сонр па.
0: Та там би си тагу.
1: Ри ри ри. Я я я. Я то пуня чазгинда тиранг лен сананы чо хел тине ра шар гама тв таму.
0: Ари та си нам дир дира я.
1: Ри ри ри. Ри ри ри то пута хи нам ди гон чи лен сананга шиг нём мрела.
0: Ри ри ри ри.
1: Ри ри ри. Я я я ти на танг жима глен сананга шиг кургас шиго.
0: Ой-ой-ой,
1: я не кубдему.
0: Я не кубдему.
1: Я не кубдему.